0: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио «Казак ФМ».
1: Я тебя украду лето, на глазах украду народа.

Зак ФМ. Зак ФМ.

над пропастью во ржи. Видел сон, где ты жена. Видел нас, я видел жизнь. Тылом ты моим была. Боже, мысли уведи. У кого любовь моя засыпает на груди.

0: Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Эх, казаки, а не затянуть ли нам, а?

0: Доброго, бодрого четверга, уважаемые наши радиослушатели. Кто проснулся, уже бодрствует, а кто еще в полудреме, давайте уже будем просыпаться вместе. Но если ваш кофе сегодня не сработал, попробуйте, ну, просто встать перед зеркалом и уверенно сказать: я продуктивен, я силен, и где мой пончик?
1: Я тут.
0: Да, из соседней комнаты жена. А я тут. Вот почему таким голосом?
1: Доброе утро всем. Говорят, если встретить четверг вот с улыбкой и отличным настроением, дальше дело пойдет само, так что улыбаемся, чаек и сладенькую конфеточку, например, или пончик, как у Андрея, в помощь, чтобы проснуться. Сегодня мы взлетаем прямо в объятия мыслях о выходных. А мы, это Андрей Зитер и Александра Вольская.
0: Всем прекрасного пробуждения. Есть два типа людей, вот давай порассуждаем на эту тему с тобой. Одни после вкусного ужина в ресторане обязательно найдут минуточку, да, вот похвалить повара, а вот другие напишут такой, знаешь, развернутый, полномасштабный отзыв, но и за чуть-чуть, допустим, там какого-то теплого блюда, да, там, или оно не так не досолили.
1: Петрушки могут придушка.
0: Вот. А кто сегодня вы, друзья? Вот как вы относитесь к подобному, да? Давайте поговорим об этом, что движет нами чаще. Желание сделать сервис лучше или просто, ну, плохое настроение там, то, что не угодили.
1: Рассуждаем сегодня, насколько вы требовательны к сфере услуг, что для вас является абсолютным минимумом в любой сфере. От кофейни, ну, там, до автосервиса, допустим, да, и назовите одну причину, после которой вы больше никогда не вернетесь. Например, ну, мало ли, грязный стол был в кафе, равнодушный администратор, который вам не улыбнулся, или опоздание мастера.
0: И было ли такое, когда заведение, да, или там мастер как-то вот так очень грамотно сделал свое извинение, преподнеся какое-то...
1: Да, накосячил,
0: вам, да? Ну, слово какое-то, да. Сделал вам извинение, если, ну, да, вот как Саша говорит, вот такое произошло, и вы такие: о, все, я прощаю, и буду вашим постоянным клиентом.
1: А вообще, готовы ли вы переплатить в два раза за услугу? Неважно какой, если будете уверены в безупречном сервисе и отношении, или денежка все-таки важнее комфорта.
0: Напишите нам на мессенджер Макс 928-401-2020, и будем рассуждать. Рекламно-музыкальная пауза, и продолжим.
2: Море, лето. Казак-ФМ. Частушка для казака. От казачки Ольги из Краснодара.
3: Ой, вы девоньки-подружки, вы посмотрите.

0: Рецептные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
2: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
3: Ваше здоровье – наш главный приоритет. Семейная клиника «Будь здоров» – это опытные специалисты, современное оборудование, точная диагностика и комфорт для всей семьи. Все, что нужно для вашего здоровья – в одном месте. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Марии Овсянниковой, 1А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: У меня права есть, опыт есть, а машины нет.
5: А память есть?
4: Да.
5: Тогда запоминай. Первый «Лада-центр» на Покрышкина. Специальная выгода до 400 тысяч рублей. Сигнализация и ТО в подарок. Весь модельный ряд в наличии. Вопросы есть?
4: Нет.
5: Тогда вперед за новой «Лада». Официальный дилер «Первый Лада-центр». Краснодар, Александра Покрышкина, 13/1. Звоните. 8-861-207-37-07. Срок действия акции с 1 по 31 августа 2026 года. Максимальная выгода достигается при покупке автомобиля в кредит по программе «Лада Финанс» ВАО «Автофинансбанк». Подробности об организаторе акции, условиях и сроках проведения на сайте plc.lada.ru.
6: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
7: Благодаря «Экспресс Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс Успокоин». А если стресс надолго, используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. «Экспресс Успокоин». Лекарственный препарат. Не забывайте проконсультироваться с ветеринарным врачом и перед применением обязательно прочитайте инструкцию.
8: В магазинах «Победа». Пельмени домашние «Совнарком». 299,90 за килограмм.
9: Предложение действует с 1 по 15 августа 2026 года. Цены указаны в рублях. Количество товаров ограничено. Подробности в магазинах «Победа».
10: Представьте место, где утро начинается с прогулки по зеленому бульвару, где дети растут рядом со школой и детским садом, где после работы пробежка, спорт или вечер с близкими. Это жилой район, народные кварталы, более 400 планировок, спортивные зоны, детские площадки и более 5000 парковочных мест. Почувствуйте себя дома с первого дня. Звоните. Звездочка 2411.
11: Застройщик ОСЗ «Градстрой». Проект ИНН-231-131-1443. Проектная декларация разрешения на строительство на сайте наш.дом.рф. Не является публичной офертой.
12: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы.

0: У каждого из нас есть своя такая красная кнопочка в сервисе. Для кого-то это грубый тон администратора, например, даже если услуга оказана была идеально. Для другого малейшая задержка по времени, но при этом можно простить такие, знаете, маленькие любые ошибочки. Друзья, что выводит вас из себя и на что вы готовы закрыть глаза с улыбкой? Говорим о сфере услуг.
1: У меня сразу пример про СТО. Как-то на одном из них смена колес происходит, шин, да, это сезон меняется, я приезжаю, и мне болт просто сорвали у машины, вот, которая откручивает диски. Угу. Что делать? Надо искать где-то сферу услуг. Они говорят, мы это не делаем. Сразу быстро они так, знаешь, отстранились, и я поехал искать. Я объехал очень, очень много, где люди выходили, консилиум там собирали, и говорят, ну, это будет стоить, там, допустим, вот такую-то сумму, это еще больше, и так далее.
0: Но ты понимал, что большая сумма.
1: Сумма очень большая была. Я проехал 5 СТО, и уже думаю, ну, давай-ка поедем уже вроде как бы далее, уже надо из этого района выехать. И еду, смотрю, вот он, вот СТО, думаю, странно, как я не увидел в своем районе вот такое. Сидит паренек худенький, что-то с машины там возится где-то, да, я говорю, здрасте, говорю, у меня вот такая вот дилемма. Он молча встает, бросает эту работу, идет, берет какие-то инструменты, буквально 30 минут. 30 угу, минут, угу. Человек молча, просто, без всяких рассуждений, разглагольствований. Все, болт открутил, все такое, улыбается мне, протягивает эту гайку там и туда, и такое, я говорю, ого, так быстро. Заплатил за услуги, ну, очень, считаю, такую приемлемую сумму, да, пошел, купил ему шаурму, я говорю,
0: да, ты что?
1: Да, время обеда
0: Ничего
1: было.
0: Ничего себе!
1: Я с этим мастером, я знаю, что Антон меня слушает сейчас, да, я с ним 3 года уже.
0: Вот,
1: я доверяю ему своего коня.
0: А вот как предоставляем услугу, мне кажется, так мы можем и потерять клиента, но также мы можем и нового найти, причем
1: конечно,
0: на долгие годы.
1: Да.
0: А для меня, прежде всего, это чистота. Если я увижу, что например, бариста, да, в кофейне подметала, а тут же потом стала делать кофе. Ну, бывает же такое, да, ну, неважно. Я не помыла руки. Все, ребята, ну как это? Это же гигиена в первую очередь. Не вернусь, еще и замечание сделаю.
1: У каждого свои маркеры. Поделитесь с нами, какие они у вас. Номер 928-401-2020. Будем читать сообщения, они уже приходят, и в следующем блоке мы обязательно это сделаем.
0: Да, рассказывайте про сферу услуг, как вы к

0: такое? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а из чего состоит человек?
3: О, Нина, это такой сложный вопрос. Если на него отвечать подробно, понадобится, наверное, целый день.
0: А самая маленькая часть у нас какая?
3: Это клетка. Весь наш организм состоит из множества разных клеток, у каждой из которых своя функция.
0: Хм, что-то я смотрю на себя и не вижу никаких клеток. Где они?
3: Все, на что ты смотришь, это и есть клетки. Только они настолько маленькие поодиночке, что увидеть их можно только в микроскоп с мощным увеличением. А зачем ты хотела увидеть клетки?
0: Чтобы посчитать, сколько их у меня.
3: Боюсь, что подсчитать количество клеток в человеческом организме за всю жизнь не получится. Так их много.
0: А что их? Никто никогда не считал?
3: Ты знаешь, ученые только пару лет назад, после множества исследований, пришли к выводу, что у среднего взрослого человека где-то около 36 триллионов клеток, а у ребенка 10 лет 17 триллионов. Их количество зависит от роста и веса человека.
0: А у меня сколько?
3: Я думаю, что триллионов 10. Но опять же, почитать клетки в конкретный момент очень сложно. Они же постоянно рождаются и умирают в нашем организме. Какие-то живут с нами всю жизнь. Например, нейроны или клетки волокон скелетных мышц. А другие существуют всего день-два.
0: А куда деваются мертвые клетки?
3: Смотря где они расположены. Клетки кожи просто отпадают сами. Отработавшие эритроциты перерабатывает печень. Но большинство мертвых клеток перерабатывается внутри и становится питательной средой для своих соседок.
0: Ух ты! Это что, внутри нас кто-то кого-то постоянно ест?
2: Папа знает.

0: Друзья, всем доброе утро. Знаете ли вы, что у слова «четверг» и слова «чудо» первые три буквы совпадают? Совпадение? А вот я не думаю. Желаю вам чудесного дня.
1: Поздравляем, вы добрались до вершины рабочей недели. Дальше только спуск, например, на саночках прямо в выходные. Это не может не радовать. Главное, не кричать всю дорогу от радости, иначе коллеги или родственники могут не понять.
0: В жаркое лето на Кубани на саночках. Красота, искры сзади.
1: А еще мы с Андреем тут слюнки у нас потекли. А знаете почему?
0: А давай прочитаем сообщение от Татьяны.
1: Да, во-первых, Татьяна, ну вы что, 7 утра, а вы фотографию
0: нам
1: с борщом.
0: Кастрюлю с борщом прислали фотографию.
1: Вкусно, кушать захотелось.
0: Да. Что пишет Татьяна по нашей теме?
1: Да, по нашей теме.
0: Услуг.
1: Да. Татьяна пишет, что в селе нет кафе, но есть магазин и пекарня. Так вот, обслуживание у нас на высшем просто уровне. Все девочки доброжелательны. Но вот когда мы едем в район, в мебельный магазин или бытовую технику, сразу подходит продавец-консультант и спрашивает, что вам подсказать, вот это меня выводит из себя. Кстати, есть такой.
0: Навязчивость.
1: И ходит хвостиком такой.
0: Да.
1: Такой, подождите, я надо будет позову.
0: А я всегда в этот случай говорю, я не ворую, я честный. Все, отстаньте от меня.
1: Но вот когда мы едем в район, да, но муж им отвечает, подскажите, как заработать побольше денег.
0: Да, я тоже иногда не там скажу, вам чем-то помочь, я говорю, да, где деньги взять, они сразу отстают.
1: И все мы уже свободно выбираем все без них. Ага. Хороший, кстати, да, надо будет запомнить. А муж тоже от Ростова на Дону до Питера заходит только в определенные кафе. Там, где обслуживание вежливое, блюда все вкусные, по цене отличные. Угу. А, так что, и, кстати, сегодня ждем его домой, пишет Татьяна. И нас
0: поэтому,
1: ждите,
0: да,
1: и мы приедем на борщ.
0: Пишите точный адрес, приедем.
1: Да, вот...
0: От Марины сообщение еще прочитаем. Для меня главный маркер хорошего сервиса, это когда официант или продавец запоминает тебя после второго визита. Не обязательно имя, а просто вам, как обычно, сразу чувствуешь себя не кошельком на ножках, а желанным гостем. Но вот я соглашусь здесь тоже.
1: Да, приятно, когда тебя помнят.
0: С вами, да. Друзья, у нас впереди рубрика «Куда сходить, чтобы посмотреть в нашем-то Краснодаре». Расскажем вам о культурных событиях нашего города. Ну, а нам можно писать на номер 928-401-2020. Делитесь, чем вам нравится сфера услуг, а чем вы недовольны.
2: Море лето.

0: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре.
1: Время озвучить культурные события в городе. То, что мы подобрали для вас. Краснодар, конечно, летом он не молчит, а он творчески все-таки улыбается и говорит, давайте-ка приходите уже на мероприятие. Да, расскажем.
2: На что мы обратили с Андреем внимание. Итак, сегодня в Летнем театре у Дворца искусств премьера в этой улице Стасова 175 пройдут музыкальные вечера с русскими, казачьими, современными песнями и классикой. Концерт для хорошего настроения. И, конечно же, это концерт творческих коллективов Центра культурного развития Карасунский. Единственный момент, при неблагоприятной погоде возможны изменения в программе. Вход по бесплатным пригласительным билетам, которые можно получить в территориальных центрах. Запуталась.
1: Погода
2: и
1: хорошая,
2: общественных организациях. Но мы надеемся, что, конечно же, концерт пройдет.
1: Еще одно мероприятие, которое пройдет концерты пройдут и кинопоказы пройдут в музее. В музейном дворике на улице Красной, 11. Гостей ждут выступления хоровых и вокальных коллективов, а также показы классических фильмов. 7 августа в 18:00 концерт «Мы казаки», хор «Родные напевы» и ансамбль «Казачий стан». Далее в 8 часов вечера, получается, в 20:00, фильм «Короткие встречи». Так что вот такие вот события
2: у
1: нас.
2: Да, и, конечно же, еще одно мероприятие. 7 августа в Краснодаре состоится стильная белая вечеринка с необычной музыкальной игрой «Муслото». Это зажигательный микс лото, караоке и танцпола. Правила простые. Ведущий вытягивает бочонок, где вместе с цифрой звучит знакомая мелодия. Как только заиграла песня, поют просто все. Танцевать здесь можно, и не только можно, но еще и нужно.
1: И также можно прийти уже с готовой компании, ну или уж найти компанию прямо на месте. Тот, кто первый соберет выигрышную комбинацию, получит призы от организаторов. Есть приятный бонус. Казак-ФМ выступает информационным партнером мероприятия. А счастливчику, которому попадется бочонок радиостанции Казак-ФМ, достанется такой специальный подарок от радиостанции. Вот.
2: Важный момент. Это белая вечеринка, поэтому действует строгий дресс-код. Быть обязательно в белом. Ждем вас в 19:30 в танцевальном ресторане «Барбара Центр» по адресу улица Красная, 68.
1: Ну, это те маленькие такие события, которые мы, Александр, вам предлагаем, а вы можете выбрать для себя что-то другое, что-то тоже интересное, но на белую вечеринку, я думаю, что стоит сходить. Впереди у нас приятная рубрика для всех «Ленивые варенички», где вы присылаете свои сообщения, можно позвонить на номер 928-401-2020 и прямо в прямом эфире поздравить.
2: Да, мы обязательно зачитаем все ваши

0: Маринки.
1: Рубрика «Ленивые Маринчики». От вас приходит сообщение, и мы готовы их зачитать.
2: Да, сообщение у нас прилетело от Марии, которая с днем рождения поздравляет свою доченьку Наташеньку с ее 16-летием, потому что это отличный возраст, она желает ей, чтобы все сбывалось, все мечты ее, конечно же, осуществлялись, а ее любимые родители пишут о том, что, конечно же, рядом и всегда ей помогут.
1: 16 лет, такой возраст замечательный.
2: Да, мы тоже
1: присоединяемся к поздравлению, расти красивой, умницей и замечательной девушкой. Дальше идем мы, у нас привет с тобой по классической схеме. Населенный пункт с тобой кому отправим?
2: Предлагаю передать привет. Успенский район, так. Хутор Белецкий. Если нас слышите, маякните, что вы нас услышали и получили наши приветики.
1: Номер мессенджер Макс 928-401-2020. Ждем от вас привет. По праздникам сегодня день грибного дождя. Ну вот в Краснодаре, наверное, навряд ли это случится. Сегодня солнышко прям такое ясное, яркое, небо чистое.
2: Да, если кто-то не помнит, то что сегодня у нас 6 августа, на всякий случай. Вот время-то, посмотри, как пролетает день за днем. И думаешь, какое сегодня число?
1: Мне нравится праздник сегодня, Всемирный день горчицы. Друзья, не огорчайтесь, да, как в том знаменитом советском мультфильме.
2: Намажьте хлеб горчицей и посыпьте сахаром.
1: Здрасте, взбодритесь так, что сон как рукой снимет. Кому привет отправим? Какой населенный пункт?
2: Мы уже отправили. Андрей, ты проснись.
1: А я про горчицу сразу, знаешь, подумал, что как же это сейчас действовать будет на меня, да? Друзья, идем дальше, движемся дальше. Впереди немного музыки и, конечно, новости от Юлии Сороки. Посмотрим, что она нам на новостном хвосте принесет.
3: Алло, село!
4: Спонсор часа – компания «Славянский кирпич».
5: Хватит думать и гадать. Время строить, время брать. Скидки на кирпич у нас. Стильный лицевой Прованс. Акция «Товар месяца». Скидка 15% на лицевой керамический кирпич серии «Прованс». Славянский кирпич. 8 800 100 0401.
6: Срок проведения акции с 1 по 31 августа 2026 года.
7: Ой, да как же поют земляки! Эх! Знай наши!

0: 8:07 в студии Казак ФМ. Друзья, время признаваться. Мы все немного иногда недовольны. Ну что уж поделать, нам легче, нас, конечно, легче вывести из себя плохим сервисом, чем заставить похвалить-то за хорошее. Это как в детстве, мне кажется, пока не, так знаешь, не заревешь, мороженое тебе не купят. Порыдать надо и пострадать.
1: Давайте сломаем эту систему. Вот кто ваш личный герой в сфере услуг? Может быть, это таксист, который помог донести сумки до 5-го этажа без лифта?
0: Интересно, бывает такое?
1: Бывает. Бывает. А может быть, это парикмахер, который там спас вашу стрижку после там неудачного домашнего окрашивания. Ну и главное, как вы сказали им спасибо. Может быть, это букетом цветов, коробкой конфет. Для таксиста вообще актуально очень.
0: Цветы.
1: Ну, может быть, просто, да.
0: Чаевыми. Или как Андрей шаурму купил.
1: Да, было такое у меня тоже. Очень оригинальное.
0: К нам прилетело сообщение от Инны. Конечно же, мы с Андреем зачитываем. Доброе утро, ведущие. Вам, Инна, доброе утро. Отличное настроение она желает всем, кто слушает Казак ФМ. И пишет, что она на пенсии, поэтому вся неделя с хорошим настроением. По поводу сферы обслуживания. Недавно с подружкой зашли они в кафе попить кофеек, съесть вкусную пироженку, потрещать, как пишет Инна, потрещать, поболтать. И нас на пороге встретил очень вежливый и милый официант. Но, к сожалению, да, вот этот «но», две буквы, но, к сожалению, был вежлив до того момента, как узнал, что расплачиваться мы будем картой. Сразу изменился в лице и забыл, к сожалению, о нашем существовании. Вот такие у нас в Краснодаре кафе и вот такое обслуживание иногда бывает.
1: Мы, кстати, тоже сталкивались с таким моментом, когда приходишь, у тебя вроде как безналичный расчет, они говорят. Да сразу такой, труд, и у тебя отношение, как до этого, прямо вот стул подвинут.
0: Здравствуйте, да, гости, дорогие.
1: Да, и танец какой-нибудь исполнит там, и в реверансах, и улыбка. Ну, вот,
0: почему, вот интересно, да, вот так вот?
1: Не знаю, всегда, правильно, как вот Юля сейчас Сорока сказала, да, всегда оставляем, потому что знаем, что эта работа достаточно очень сложная. Но, опять же, тут в зависимости, какое отношение к тебе и как на столе выглядит вот эта вот чистота и порядок. Это вот один из таких факторов, и для меня тоже. Пишите нам, как вы относитесь к сфере услуг, в какой сфере вам что-то нравится, а в какой-то нет. Пишите нам на номер мессенджера Макс.
0: 928-401-2020.
2: Алло, село! Море, лето. С Казак ФМ.

0: Частушка для казака от Шелудько Сергея из Майкопа.
1: А будет легкая рука, как-то слышишь казака, будет радость и покой, когда казак ФМ со мной.
0: Реклама на Казак ФМ.
2: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
3: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
4: Ну что опять за рок-концерт в машине?
5: Да просто Мурзик сильно нервничает.
4: Дай коту экспресс-успокоин. Через полчаса замурлычет, как дома. Спокойствие до 8 часов. Эффективно и безопасно.
5: Мурзик, это же просто песня какая-то.
4: От длительного стресса

0: «Фитнес» с бассейном в Славянском микрорайоне Краснодара. 7 тысяч квадратных метров спорта, движения и активного образа жизни. Студенческие, семейные, детские и годовые абонементы от 20 тысяч рублей. Лучшие фитнес-цены на pro100sport.rf. Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. 3000 спасенных детей. 300 миллионов благотворительной помощи. Вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра. А добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру. Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
1: Сезон скидок в «Мюнхене» уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен». Создай образ своей мечты прямо сейчас.

0: утро солнечное. В эпоху рейтингов и отзывов каждый из нас немного такой, знаете, тайный ревизор. Но давайте честно, ставите ли вы 5 звезд курьеру просто за то, что он вам улыбнулся, пожелал хорошего дня, даже если пакет слегка помялся, да, там мало ли посидел. Или ваша оценка зависит только от формального результата. Давай обсудим, сколько стоит искренняя, человеческая, как говорится, доброжелательность.
1: Давай обсудим вместе с нашими радиослушателями, которые присылают нам сообщения. Давай почитаем.
0: Да, прислал сообщение Алекс, желает всем отличного доброго дня и пишет, что прошлой осенью довелось побывать в ресторане, который расположен в Останкинской телебашне в Москве. И там был официант, отличный парень из Краснодара, кстати, очень вежливый и учтивый. И по меню нас проконсультировал, экскурсию обзорную провел, с удовольствием оставили ему чаевые. Да, вот такие вот парни.
1: Слушай, сообщение, душа радуется, прям как-то у меня улыбнулась. Тоже мы были, мне очень тоже понравилось. Сергей пишет нам: «Привет, казачок, а самый лучший парикмахер для меня моя сестренка. И очень сложно довериться в другие руки. Ах, как я вас
0: понимаю». Кстати, а как относитесь вы, когда услугу предоставляет ваш родственник? Вот здесь вот как?
1: Вот какая-то это ответственность какая-то, мне кажется, очень большая.
0: Если что-то сделал не так, а ведь не поругаешь. Или наоборот, сильно можно поругать. Вот у кого были такие случаи, напишите нам. +7 928 401 2020. Что делать с родственниками, которые что-то
1: плитку положили, сделали что-то в ремонте и так далее. Давай мы уже в следующем выходим с тобой.
0: Про ремонт вообще. Сердечная тема.
1: Да, рекламно-музыкальная пауза.

инструмент азербайджанского народа. В переводе означает «струна». Его корпус в виде двух чаш изготавливается из тутового дерева, которое распиливают зимой. В это время оно обладает хорошими звуковыми качествами, меньшим весом и не дает трещин. Открытая сторона затягивается мембраной из пузыря животного. Инструмент имеет 11 струн. К основным добавлены две так называемые звонки. Они располагаются сбоку шейки и играют протяженные звуки в верхнем регистре. Тар во время исполнения держит у груди в горизонтальном положении, прижимая его корпус. А играют на нем при помощи плектра в форме зубца, сделанного из вишневого дерева или бычьего рога. Тар – главный гость на свадьбах, праздниках и концертах. Он считается музыкальным символом Азербайджана. Изображен на национальной валюте страны как на бумажных купюрах, так и на монетах. Это один из немногих национальных музыкальных инструментов, для которых специально создаются произведения. Искусство игры на таре и мастерство его изготовления включено в список шедевров устного и нематериального культурного наследия. Тар звучит, зовет и плачет, переживает разлуку и снова уносит вдаль воспоминаний. Тар — это голос азербайджанского народа.

0: хороший сервис, друзья, ведь он такой незаметен, как воздух практически, да, вроде проблемы не возникает, вопросы решаются сами собой, а у вас остается только одно чувство полного спокойствия. Случается ли это после ремонта, когда вы обращаетесь к специалистам, которые приходят клеить обои, положить плитку, кафель, допустим, да?
1: И насколько вы доверяете своим мастерам, что я своему мастеру Владимиру, если слышит, Вова, 8 лет мы уже дружим.
0: Вот, видишь, как здорово.
1: Дружим, и я ему говорю, Вова, тебя всегда вспоминаю с добрым сердцем.
0: А вот как отнестись к тому, что, да, сделали ремонт, ребят, ну, вроде хорошие ребята, сделали ремонт, а вы заходите и говорите, обои не вдоль, а поперек наклеены, а плитка по диагонали.
1: Полосочка.
0: А они говорят, а мы художники, мы так видим. Что вот в этот момент надо сказать? Разбирайте, делайте заново, или как вот? Или да ладно, что привыкнем, как вот?
1: Да, кстати, насколько вы стесняетесь или не стесняетесь высказывать недовольство людям, которые, ну, может быть, какую-то большую, вот, да, ремонтную работу сделали.
0: Это так же, знаешь, когда ты едешь с водителем, и водитель, не замолкая, трататушки, тратата, вот эти разговоры, на все темы, он спец во всех разговорах, и ты вроде понимаешь, что, да, можно как-то в тишине я поеду, да, и тут тебе приходится поддерживать какую-то беседу, что-то поддакивать, да, как в этой ситуации
1: поступить? А я подумала, что если водитель не туда повернул, такой, ну
0: нет,
1: ладно.
0: Нет, они еще просят потом поставить им оценку, да, ты думаешь, то ли ставить, то ли нет. Вот, кстати, в любом случае, если вам даже понравилось или не понравилось, поставите ли вы оценку где-то в приложении, да, в телефоне, или все-таки
1: мимо
0: пропустите?
1: Но мы с Андреем сделали какой вывод?
0: Давай.
1: Что у нас люди, либо что у нас там, еда?
0: У нас две ипостаси. Либо еда получилась, да, у нас тут.
1: Да.
0: Либо что второе было? Мы тут, вот смотри, возраст, транспорт. Память. Да, транспорт у нас, да. Пишут нам, у нас чаевые можно оставлять по QR-коду. Это такое вот приложение, обычно на столике клеят, да, там они. Но вот человек говорит, не понимаю я, дойдут они до него или нет. Поэтому лучше оставлять как бы вот, ну, наличными. Это пишет нам Руслан, я так понимаю, да?
1: Руся, ну.
0: Руся, да. Еще одно сообщение. Общение есть у нас.
1: Да. А, давай прочтем с тобой Наталья, которая просто передает из Мостовского района привет всем радиослушателям программы и желает отличного дня. Всем, кто слушает.
0: Мы тоже всем желаем хорошего дня, замечательного настроения и желаем, чтобы каждый из вас поймал удачу. Мы продолжим дальше. Оставайтесь с нами.
2: Алло, село!

0: Доброе четверговое утро всем, кто на волне Казак FM. Друзья, вы из тех, кто отслеживает курьера на карте с секундомером в руке или спокойно занимаетесь своими делами, зная, что ваш горячий обед уже в пути.
1: А бывает у вас такое, вот садитесь в кресло парикмахера и показываете фото знаменитости со словами «А сделайте так же», а потом, затаив дыхание, ждете результат. Ну вот сегодня мы рассуждаем с Александрой Вольской, Андрей Зитер, как по сферу услуг, да, остаемся всегда ли мы довольны тем, что с нами происходит. И, кстати, что важнее в парикмахерском этом деле, да, стопроцентное попадание в картинку из интернета или просто хорошее настроение и приятный разговор.
0: А я, знаешь, такая думаю, сейчас наши радиослушатели такие, о, да-да, мне кажется, с каждым было такое, когда садишься эту картинку, хочу вот так, ждешь, а открываешь глаза, то что?
1: Меня всегда очень улыбает, я бы даже сказал, когда мне парикмахер спрашивает, как вас стричь, ты объясняешь, а в итоге вообще далеко от идеала.
0: Или показываешь такую картинку, парикмахер задает тебе вопрос. Владимир нам писал из поселка Шипси, и вот наболевшая тема еда, пиццерия. В гостеприимном городе Туапсе Владимир пишет, есть там пиццерия. Ну, в общем, минут 40 он ждал, когда принесут ему расчет, и очень долго ждал, и там
1: плохие
0: люди.
1: Парень не дождался.
0: Да. Но бывают кафе, где все по высшему разряду, и продукция, и обслуживание, независимо от способа расчета. И он всегда оставляет чаевые. Ну, Владимир, я из Туапсе, поэтому, ну, не знаю.
1: Ты не сталкивалась с таким ни разу?
0: Нет. А многое же, кстати, зависит, когда клиент приходит. Каким настроением, если он недовольным? Естественно, и у обслуживающего персонала тоже такое же. Или с улыбкой, с хорошим настроением?
1: Ну, наверное, какое-то отражение эмоций-то должно существовать. У меня самый большой рекорд ожидания кофе – 2 часа.
0: Серьезно?
1: Я серьезно тебе говорю.
0: А и ты прям ждал, сидел?
1: Первых 40 минут я как-то так в ожидании, потом в нервном ожидании, а потом, ну, давай на принцип. Прямо мимо меня вот так ходили и встречали других гостей, меня не замечали. Просто, да, вот такая вот была и у меня история. Какие истории были у вас? Вот, кстати, скажите, самое долгое ожидание заказа. Неважно где, какого-либо вы там, может быть, мебель ждали.
0: Да.
1: Или, да, вот опять же, где-то в кафе, в ресторане. Давайте не про еду, да, на самом деле. Давайте продолжим дальше. Ждем от вас сообщения. У нас рубрика «Ленивые варенички» на горизонте.
0: +7 928 401 2020. Конечно.

0: ленивые варенички у нас наступило. И, конечно же, уже прилетели ваши приветы и поздравления на +7 928 401 2020. Андрей, зачитывай.
1: Салют из Сочи прилетел к нам. Пишет нам наш радиослушатель. Еду по набережной. Окна открыты, играет любимая радиостанция. Вы лучшие попутчики для путешествий. Еще один привет к нам прилетел из Армавира. Иван у нас на связи. Спасибо вам за то, что делаете утро бодрым и позитивным. Вот, доброго дня.

0: Дня всем он желает нам.
1: Слушай, как здорово, когда люди, да, у людей от нашей программы, от того, как, да, вот мы дарим радость и улыбки, и у людей
0: обратная
1: также,
0: связь.
1: Обратная связь,
0: прекрасно.
1: Да, и они слушают и думают, как же здорово, что есть Казак FM. Следующее сообщение у нас из горячего ключа. Марина, передайте привет моей подруге Светлане. Она сейчас тоже слушает эфир где-то рядом. Передаем привет.
0: Да, всем, кто с нами просыпается в утреннем шоу «Алло, село» на волнах радио «Казак ФМ». Большой привет. Ну и традиционно мы с Александрой сейчас в населенный пункт отправим.
1: Улетает в Щербиновский район, поселок Глафировка. Вот такое село. Улетает наш привет.
0: Алло, село, Глафировка.
1: Помашите нам рукой.
0: Да. Всем спасибо огромное, что с нами, что пишете сообщения и откликаетесь. Мы уже дальше пойдем в третий час. Ну, послушаю, конечно, музыку и послушаем какие-то новости интересные от Юлии Сороки.
2: Алло, село!
3: Ой, да как же поют земляки!

0: Открыли третий час утреннего шоу «Алло, село» с бодрым настроением, с улыбками. Смотрим ваше сообщение. Вот нам оно... Вам
1: нравится. Вот так вот. Подняли мы такую темушку, да. Как вы относитесь к сервису? Придираетесь, либо наоборот хвалите?
0: Придираетесь.
1: Да.
0: Что-то ты к моим словам не придираешься, когда их не выговариваю. Спасибо тебе огромное. Нет, ну, ладно. Кирилл пишет нам, пишет нам про фитнес, да, фитнес-тренер. Спортзал. Для меня важно, чтобы администратор на ресепшене здоровался первым. Когда тебе кивают как своему, идти тренироваться приятнее. Вот мотивация начинается с порога. Вот такое сообщение есть.
1: А если не поздоровался первым?
0: Я всегда захожу.
1: Обиделся и ушел?
0: Не, я вот захожу в фитнес-центр, когда я всегда громко, ну я же голос, ты же сама знаешь, я всегда говорю всем. Добрый день, они все со мной здоровы. То ли с перепуга, то ли от души.
1: Но вот здесь у нас есть такая, ну, но. Нам писали сообщения наши радиослушатели, которые, скажем,
0: потребляют эти услуги, да.
1: Но тут стали прилетать сообщения, наоборот, от людей, которые
0: предоставляют эти услуги. Давай, прочитаем,
1: и, конечно, как же так, обратная сторона медальки-то. И сообщение пришло от Марии, она работает в службе доставки цветов и пишет, когда клиент просит приложить к букету открытку с точным оттенком ленты, это не придирка. Видишь, не я одна такое слово произношу. Для нас это знак доверия. Значит, человек уверен, что мы способны воплотить его тонкое чувство прекрасного. Вот так вот.
0: Вот еще одно сообщение пришло от представителей IT-специалистов, да, настройка компьютеров. Нам звонят и говорят, у меня тут все сломалось, и я в панике, а потом требуют объяснить каждый шаг. И знаете, эти требования, пишут нам, помогают нам быть лучшими учителями и спасать ваши нервные клетки. Вот такое вот сообщение приходит. Да, спор прямо у нас с тобой.
1: Матвей написал, я думаю, что сейчас его многие поддержат, он пишет, что он работает в магазине, и у них специальные курсы, семинары, как общаться с клиентами. Но все же от клиента тоже зависит настроение, улыбка, вот. Есть ли или нет. А так они всегда с открытым сердцем.
0: Прям как у нас с тобой. От наших радиослушателей зависит наше с тобой настроение, да? Они нам присылают шутки, фотографии присылают. Слушайте,
1: борщи,
0: да, присылают. Если ты не позавтракал, на работу лучше не приходи. Таких видов фотографий. Спасибо вам огромное.
1: В общем, быть требовательным клиентом – это не каприз, а проявление уважения к себе. Мы выбираем комфорт, качество и свое хорошее настроение.
0: Ну и хорошее настроение нам подарит уже гость, который вот-вот уже должен прийти к нам в студию. Пойдем встречать.
1: Да, и все он знает о сервисе.
0: Узнаем.
1: Или узнаем.
0: Узнаем.
1: Знает.
2: Алло, село! Море, лето. С Казак-ФМ.
3: Частушка для казака от Тамары Юренко из Лабинска.
4: Разверни гармонь, мой милый, а я буду подпевать. Звонким голосом казачий край родимый прославлять.
3: Реклама на Казак-ФМ.
5: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
6: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Третий час. Друзья, напоминаем, это утреннее шоу «Алло, село», радио «Казак ФМ» на часах 9 часов 16 минут. Четверг. Какое сегодня число, Александра?
1: Я забыла.
2: Я напомню.
0: А вот 6 августа уже гость наш с нами разговаривает.
1: И он нам напоминает.
0: Вот это память.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро. Я ждал это число, поэтому я его запомнил. Спасибо, что пригласили. Друзья, всем привет, кто смотрит. Кто в дороге, кто в пути, кто слушает нас по радио. Хорошего настроения. Улыбнитесь, пожалуйста. Скоро пятница. Поэтому это будет поводом для улыбки. А надеюсь, сегодняшний наш с вами
0: эфир
2: будет настроение еще больше.
0: Нам надо сказать, во-первых, радиослушателям, чьи голоса не услышали сейчас. От кого этот привет был?
1: Голос. Представляем?
0: Да.
1: Эдгар Гайфаджан, блогер, обзорщик у нас сегодня в гостях. И Эдгар расскажет нам про сферу услуг в разных, наверное, направлениях. Правильно?
2: Ну, все, что спросите, все расскажу.
1: Хорошо. Смотрите, такой первый вопрос. Ваш блог, который вы ведете в социальных сетях, построен на обзорах сферы услуг. Да? Поменялся ли уровень вашей требовательности как обычного посетителя?
2: Уровень требовательности как обычного посетителя, наверное, поменялся, да, какие-то вещи стал обращать внимание, но и при этом больше стало понимания, чуть-чуть с пониманием начинаю относиться, потому что понимаю, это все-таки там общепит, ресторанная сфера, там это командная работа, и в такой работе, ну, где-то может один человек ошибиться,
0: мнение на всех упадет.
2: Да, мнение упадет на всех, и поэтому я как бы из-за какой-то мелочной ошибки не делаю мнение о всем заведении.
0: А вот смотри, какое грамотное рассуждение, по сути, да ведь?
1: Ну,
0: это вот у нас, как с тобой в эфире, если я слова не выговариваю, то не знаешь, что у нас утреннее шоу плохое.
2: Да, сейчас мне кажется, общепит переживает трудные времена, на самом деле. И вот предпринимателям, кто этим занимается, им действительно тяжело сейчас.
0: Ну, а сфера услуг, в смысле, да, времена тяжелые, а вот услуги предоставляют хороший, качественный, на ваш взгляд? Не меняется
2: взгляд,
0: он?
2: Вот эти как раз-таки
0: это
2: сложные...
0: Это же борьба за посетителей.
2: Все-таки вот эти вот сложные времена, они как раз-таки предпринимателей закаляют и как бы заставляют их больше вникать в дело и относиться к нему с большим трепетом, скажем так, да, вот, делать качественные услуги.
0: А скажите, вот на ваш взгляд, вот три таких неочевидных маркера сервиса, да, высокого сервиса, здесь уважают клиента, вот для вас три таких маркера, которые вы определяете. Вот здесь клиента уважают.
1: За первые пять минут, да, понимаете?
2: Чисто встречают с улыбкой, ну и вкусно должно быть.
0: Вот.
2: Для меня, вот, допустим, если это ресторан или там общепит, это, в первую очередь это должно быть вкусно, а все остальное потом.
1: Но у нас... Чистота, улыбка, вкусно.
2: Да.
0: У нас, кстати, вот мы тему с Александрой подняли, 2 часа мы разговаривали, да, вот по поводу сферы услуг. Больше всего сообщений приходит, касающихся общепита. И рассказывают, там у нас курьер не приехал вовремя, да, то вот где-то пиццу там не донесли. Вот что-то с этим делом.
2: А я вам расскажу, хотите, курьеры, бывает, воруют еду.
0: Вот, а давайте вы нам в видеотрансляции это расскажете. Друзья, подключайтесь к видеотрансляции в социальных сетях радиостанции «Казак ФМ». Во ВКонтакте смотрите нас на сайте kazak.fm. Мы прервемся на рекламном музыкальную паузу, а вот Эдгар нам и расскажет как раз сейчас.
1: Что там они делают?

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: Продолжаем наши такие бурные разговоры с нашим гостем о сфере предоставляемых услуг в городе в Краснодаре. Как-то мы эту тему именно вот точечно так для себя определили. Взяли, конечно, общепит взяли, другие сферы взяли услуг. В гостях у нас Эдгар Гайфаджан, блогер-обзорщик. Вот узнаем у него. Вопрос для вас. Как часто владельцы реагируют агрессивно на критику? И был ли случай, когда после вашего отзыва место действительно изменилось к лучшему, а вам потом сказали спасибо?
1: Изменилось к лучшему, и нам сказали спасибо. Это из 10 случаев, наверное, 7. Действительно, мне кажется, соцсети и сила соцсети недооценена. Действительно, люди приходят толпами. То есть, если есть за что идти, то, вероятнее всего, туда придут очень много людей. Было ли так, что я пришел и было плохо? Было. Ну, мы просто разворачивались и уходили. Было ли так, что я снимал и было все классно, а потом мне пишут люди, что там вообще не классно. И
0: звонят, не соответствует
1: да,
0: того,
1: звонят
0: что...
1: Звонят мои друзья, говорят, слушай, ну тут вообще не то, что ты говорил. Бывает такое, я сразу звоню владельцам, говорю, так и так, ну давайте выяснять, что случилось.
0: Исправляйтесь.
1: И зачастую исправляются очень быстро. А так, чтобы не исправились, наверное, одна такая ситуация была.
2: А вообще,
1: и мы просто...
0: Но мне часто информация попадается в социальных сетях, когда вот люди говорят, отзыв там оставляют, вот все так классно, замечательно, заходишь в отзывы, а там, ох ты ж, ага-га. Да. И люди говорят, мы там были, не соответствует тому, что вы рассказываете.
2: Так, ну все же, владельцы как реагируют, когда, если это критика такая?
0: А вот,
2: ну,
0: кстати,
2: очень...
0: да, вот вы свое мнение выставили в социальных сетях, да, а владельцы там заведения или там кто-то увидел и такой, говорит, ты чего, у нас тут этого нет, и зачем? Были такие случаи, когда вот спорные моменты?
1: А я не критикую. Так вот,
0: вот смотри, какой человек добрый у нас в гостях.
1: Да, я объясню.
0: Поучись у него тоже.
1: Да, да. Я объясню. То есть, ну, это, знаете, как с первого взгляда может немножко оттолкнуть даже зрителя, да? То есть, а у него все хорошо, везде хорошо. Но когда я людям объясняю, по какому принципу мы подходим, потому что те ролики, которые мы создаем, они очень энергозатратные. Там бывает несколько дней уходит на создание одного минутного ролика, чтобы это все и передать атмосферу, и правильно рассказать про это место. И нам просто нет смысла тратить два дня, чтобы рассказать про плохое место. Зачем я буду рассказывать про плохое место, если я лучше эти два дня потрачу на хорошее место? Вот. И просто у нас нет...
0: Хорошо, а давайте от общепита уйдем все-таки так сильно.
2: Да, мы разобрались, что вы не только, да, связаны с едой.
0: Обзоры
2: еще делаете еще и другие. Где? Ну, не называем, да, таких, скажем,
1: Ну, вот самое из того, что мне больше нравится из моей блогерской жизни и этих обзоров, это, наверное, базы отдыха.
0: Природа.
2: Да. Тоже же интересно и полезно,
1: да,
2: скажем.
1: Да, в окрестностях Краснодара, Адыгея, Черное море, вот я везде поездил, и знаете, как будто вот... Блин, я не знаю, просто можно назвать? Популярные передачи там. Можно назвать?
2: Да нет, наверное, давайте так, своими словами.
1: Как будто бы я попал... Блин, а как без английских слов у вас теперь?
0: Смотри, человека русскому языку обучаем.
1: Да.
0: Выбираем двуязычные слова.
1: Как будто в тревел-передачу попал.
0: А это называется, вот, кстати, о чем сейчас говорит, называется просто передача о путешественниках, на самом деле. Да, у нас время нас все-таки подводит к рекламно-музыкальной паузе, а в следующем выходе мы обязательно поговорим вот о том, что вы говорите, о путешествиях, о природе, нашей Кубани, которая действительно замечательная, и люди приезжают к нам сюда отдыхать. Вот о сервисе отдыха поговорим.
2: Поделитесь, рассказывайте.

0: Эдгар Гайфаджан, блогер-обзорщик у нас сегодня в студии Казак FM, и он так на телефон снимает, конечно же. И говорим мы сегодня про сферу услуг, и мы продолжим разговоры про базы отдыха, правильно?
1: Да.
0: И у меня вот такой вот вопрос к вам. После обзора вы приехали, посмотрели, дали свой отзыв. Были ли такие случаи, когда ваши подписчики поехали туда же, отдохнули и сказали спасибо, либо какой-то по-другому?
1: В большинстве случаев так и бывает. Люди говорят спасибо и с той стороны, и с этой стороны. Ну, то есть и база отдыха говорит спасибо, что привели людей. И люди говорят спасибо, что нашли такое место. Ну и бывают, конечно же, моменты, когда... Опять же, это такая сфера, что там сфера услуг, да, и есть разные люди, там разные ситуации. Бывает, когда где-то что-то людям не нравится. И, ну, мы, я считаю, моим долгом об этом владельцам сообщить, если что-то не нравится. Такое тоже бывает. Вот, и...
0: То есть ваши подписчики, конечно же, прислушиваются к вашему мнению, да, к вашему отзыву.
1: Да. В принципе, те, кто на меня давно подписан, они знают, что я отстаиваю их права. Мне прям пишут, вот, слушай, я там был, такая ситуация. Я говорю, все, сейчас, подожди.
2: Сейчас разберемся,
1: и
2: да.
1: Они удивляются, насколько быстро я там раз-раз-раз ответ от владельца просто голосовой прислал. Он, а, все, спасибо, блин, я не ожидал, что ответить.
0: Даете обратную реакцию.
2: Эдгар упомянул, что мама слушает Казак FM. Вот сейчас как раз время передать привет можно маме.
1: Мамуль. Я на радио.
2: У нас тут камеры, видеотрансляция, друзья. Можно подключиться в социальных сетях. Спасибо, да, огромное. Хороший собеседник у нас сегодня в гостях.
0: Да, бывали ли ситуации, когда внешне все выглядело безупречно?
2: Идеально.
0: Да, идеально, безупречно. Дорогой интерьер, хорошая посуда, красивая подача, но внутри было как-то, знаете, эмоции же никто не отменял. А на душе пусто, да. Можно ли это назвать самым большим обманом в сфере услуг? Вообще.
1: Да, да, бывает. Бывает, вот вроде бы очень красивое заведение, вроде бы классная подача блюд, но там нет души, что ли, нет. Непонятно, зачем туда идти. Еда вроде бы такая посредственная, скажем так, ну, потому что сейчас очень много еды разной, и когда ты приходишь, и там еда, которая, ну, ничем не выделяется от остальной.
2: И а то, что ты можешь дома крутой, приготовить, еще и лучше, да?
1: И да, и больше ничего, как будто бы этим уже и не зацепишь. Ну, вот лично меня.
2: Ну, а так как вы считаете, общепит все-таки это место доступное для там, потребителя, да? Или все-таки это место, куда нужно приходить сытым для того, чтобы попробовать какие-то блюда, которые ты дома не можешь приготовить, а это делают более профессиональные люди?
1: Я считаю и так, потому что общепит это...
2: Ну, так, это разделимые, конечно, сегменты да, там да, получаются, да, но тем не менее, вот какие-то есть заведения, которые вот действительно, вы пришли и сказали, вау, я такого никогда не пробовал, это потрясающе.
1: Да, есть огромное было количество, да.
2: Вот сейчас меня успокаивает, потому что мы так что-то, это не то, души нет. Оказывается, есть заведение, где душа есть.
1: Как вопрос задали, так и ответили.
2: Понятно.
1: Да, бывает, бывает. Ну и когда удивляешься, бывает. А бывает такое, что еда не очень прям, ну, интерьер...
2: А души много, да.
1: Да, да, да, бывает так. А бывает, нет интерьера, ага. Нет вообще ничего. То
2: Эдгар,
1: есть, тебя могут еще и поругать там, когда придешь.
2: Эдгар, у нас время. Простите, пожалуйста, что перебиваю. У нас время не летит быстро. Что пожелаем нашим радиослушателям?
1: Радиослушателям пожелаем улыбок, хорошего настроения, чтобы день прошел продуктивно, вот, чтобы в пробках много не стояли. Ну и, в принципе, пожалуй,
2: спасибо,
1: все.
2: Спасибо.
1: Слушайте
2: огромное.
1: Казак FM.
2: Спасибо, что
0: спасибо
2: пришли, были с нами, рассказали, поделились своими историями о сфере услуг нашего города и края. Друзья, спасибо, что были с нами. Просыпайтесь. Завтра пятница, скоро выходные. Казак FM всегда с вами.
0: До встречи.

0: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
1: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ 3 UC Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
2: Ой, да как же поют земляки. Эх, знай наших.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи опытным путем доказали, что одноразовая посуда вовсе не одноразовая. Это наши соседи, попав в травмпункт, просят врача сделать прикольную фотку, чтобы потом выложить ее у себя в соцсетях. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

Приходит муж с работы и говорит: «Дорогая, ну ладно, ну прости меня, ну давай мириться». А я ему: «Ладно». «Ой, подожди, подожди, не ешь, я приготовлю что-нибудь другое».

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Приходит женщина к гадалке и говорит: «Вы знаете, я бы хотела снять порчу». «Снять порчу? Это можно. А где вы ее ставили?» «У вас».
2: Гадалка поворачивается куда-то в сторону по традиции и кричит: «Аля, иди сюда, у нас отмена!»
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут не только давать имена бездомным собакам, но и разговаривать с ними по пути домой. Это наши соседи могут съездить на рыбалку и поймать там только скандал от жены. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Петрович, а ты куда так быстро собираешься? Далеко уезжаешь?
1: К теще.
0: Никогда не видел, чтобы так сильно спешили к теще.
1: Так я от нее. Она к нам на выходные приехала. А я тогда пока у нее перекантуюсь. Ладно, давай, Русланчик, некогда мне.
0: Давай.
2: Два соседа, два соседа, два соседа на Казак FM.
3: Два соседа,
2: два соседа,
3: два соседа на Казак FM.
4: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак FM». Всем хорошего настроения!

0: Знаешь что, Люся, я тебе так скажу. Если твой Виталька говорит, что ты красивая и без той сумочки, о которой ты мечтаешь, и без шикарного букета цветов в руках, так вот знай, ты красивая и без Витальки.
1: Шутки, прибаутки. Эх, хорошо, сказа кафе.

0: Мам, почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а почему люди в мире разговаривают на разных языках?
3: Ты знаешь, Нина, есть такая теория, что все языки на Земле произошли от одного. То есть, якобы когда-то, в далекой древности, люди говорили на общем языке. Но история показывает, что если две группы людей, говорящих на одном языке, разделить, потом поселить в разных местах, и они не будут друг с другом общаться, то через некоторое время окажется, что их языки хоть и похожи, но все-таки отличаются. Появятся новые слова, а какие-то исчезнут, и это уже будут разные языки, хоть и с общими корнями. А в древние времена люди переселялись постоянно. Охотники и собиратели не могли жить очень большими группами, иначе им не хватало бы еды. Поэтому они разбредались в разные стороны. Так что вместе с людьми расходились и языки. Но во многих из них есть общие слова и понятия. Именно поэтому ученые предположили, что тысячи лет назад язык мог быть одним.
0: А у нас в стране много языков?
3: В России живут представители более 190 национальностей, и у каждой из них свой язык. Но есть и общий, который нас всех объединяет — русский. Он называется государственный. Его все изучают в школе, и он помогает представителям всех народов нашей страны понимать друг друга. А дома, в разных регионах России, люди могут говорить на родном языке — адыгейском, татарском, башкирском и так далее.
0: А почему нельзя придумать один язык для всего мира?
3: Такие попытки предпринимались, но пока они не были успешными. Есть языки международного общения, например, английский. Но люди все-таки предпочитают говорить на родных языках, которые им знакомы с детства.
0: Но тогда надо придумать встроенный в голову переводчик, чтобы их понимать.
2: Папа знает.
4: Море лето. Казак-ФМ.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Здравствуйте, Абрам Израилевич.
2: Здравствуйте, Изи Яковлевич. Послушайте, а не могли бы вы мне одолжить $100?
1: Ой, вы знаете, я бы с удовольствием, но у меня с собою нету.
2: А дома? А дома все в порядке, все хорошо. Почему вы спрашиваете?
3: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ.
4: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
5: «Я фермер». Для соседа.
6: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
2: Городское управление гражданской защиты напоминает. В Краснодаре нет разрешенных мест для купания. Специалисты непрерывно патрулируют акваторию и береговую линию, проводят профилактические беседы с отдыхающими у воды и выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. В случае происшествий звоните по единому номеру экстренных служб 112.

0: спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
1: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: похудел. Да что ж эта зараза с тобою сделала? Она что, совсем тебя не кормит? Она что, совсем тебя не готовит?
1: Мама, успокойтесь. Свадьба была только вчера.
2: Шутки, прибаутки.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа.

автоматически поднимая их и опуская, и одновременно совершают шаги в различных направлениях. А еще есть постукивание каблуками, легкие прыжки и движение телом то вперед, то в сторону. Хава Нагила в 20 веке приобрела такую популярность, что сложно перечислить всех популярных исполнителей, которые включали композицию в свой репертуар. Мелодия стала всемирно известным символом еврейской культуры.

Дорогие радиослушатели Казак ФМ, с вами Миро. Хочу пожелать вам хорошего настроения, море позитива. И для вас моя авторская песня «Казаченька».

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Решили два кума забить быка. Один за рога держит, а второй кувалдой бьет. Удар! Бык стоит. Еще удар! Бык стоит, как ни в чем не бывало. Тогда тот кум, что держал, говорит: «Куме, если ты меня еще раз ударишь по голове, я быка не удержу».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: добрые соседи.
1: Человек не должен подчиняться ничему другому, кроме добра и вежливости, гласит одно из самых популярных японских изречений. Во всем мире около 130 миллионов японцев, и только 5 из них официально прописаны в Краснодарском крае. И, судя по всему, им на Кубани нравится. В Краснодаре, например, есть японский центр «Кайдзен», а в Сочи японцы собирались построить 2 искусственных острова. Причем у нас японцы любят не только работать, но и отдыхать. Поговаривают, что они в восторге от кубанской рыбалки. Узнать вашем соседе японца легко. Это очень вежливый и малоэмоциональный человек. В японском языке нет даже грубых ругательств. Если представитель этого народа чем-то очень недоволен, он выразит свои эмоции интонацией и громкостью. Самообладание и чувство прекрасного – основа основ национального характера. К ним прилагаются аккуратность, терпеливость, бережливость и любознательность. Японцы – лучшие сотрудники. Трудятся они самозабвенно и с наслаждением. С таким же наслаждением они отдаются созерцанию прекрасного. В японском языке есть такие понятия, как «ханами» – любование цветами, «цукими» – любование луной и «юкими» – любование снегом. Может быть, поэтому большинство японцев хорошо рисуют и очень любят природу. В каждой японской семье всегда есть горшок с растениями, и даже на самом маленьком клочке земли они обязательно разобьют садик, за которым будут тщательно ухаживать. К сожалению, садик этот увидят немногие. Дело в том, что японцы крайне редко сами ходят в гости и еще реже зовут гостей к себе. И приглашение от соседа «заходите как-нибудь» в большинстве случаев нужно воспринимать исключительно как вежливый оборот речи. Но если вас действительно пригласил в гости сосед-японец, это большая честь. Собираясь в гости к японцу, запомните пару простых правил. Не машите столовыми приборами. В гостях разувайтесь и, главное, не вздумайте прийти с пустыми руками. У японцев считается, что руки даны гостю для того, чтобы нести подарок. Он должен быть красиво упакован и, более того, правильно подарен. При вручении скажите соседу что-то вроде «это немного, но все же». Японец может предложить вам как гостю ответный презент, но вы по этикету должны вежливо отказаться. Принять подарок можно только если хозяин очень настаивает. Второй момент. Если в этот вечер японец запланировал лишь выпить чаю, то приготовьтесь к долгой и красивой церемонии. Первая чашка с густым чаем подается по очереди всем гостям, и каждый должен сделать глоток, передавая чашку следующему гостю. Только после густого чая подается более привычный, жидкий. Ну а к нему другие угощения.
0: Добрые соседи! Когда душа

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут специально отдать своего ребенка учиться на фортепиано, чтобы отомстить соседям сверху. Это наши соседи по названию Wi-Fi знают, из какой квартиры идет сигнал. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Баба

0: Девочки, где справедливость? Вот в школе говорят, характер дома будешь показывать. А родители говорят, характер мужу показывать будешь. А муж, да не надо мне тут свой характер показывать. На работе говорят, характер надо дома оставлять. Вопрос, когда можно будет показывать характер?
1: Шутки, прибаутки.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо на

0: бачили, що це?
1: Что такое «ворожка» на кубанском диалекте? Вот такие ответы мы получили.
0: Ты бач, як оно!
2: Ну, ворожа, шо, тетка, ворожка.
3: Как называют эту ворожку? Гадалка.
1: Действительно, ворожка – это гадалка. И образовалось слово от глагола «ворожить» – предсказывать судьбу. Так могли назвать и в общем девушку или девушек, выроживших насуженного ряженого во время зимних святок. Вот це так.
0: Море лето. Сказака ФМ.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Слушай, кум, а почему у вас в огороде теща картошку в каске выбирает?
2: А что мне, лопату оббивать каждый раз забору бегать, что ли, а?
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Здравствуйте, земляки!
2: Мы ансамбль «Кринит».

0: Девочки, вы слышали? Есть чудесное средство для похудения. Называется скотч.
1: Шутки

Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио «Казак-ФМ». Всем хорошего настроения!

0: какая еще Наденька? Муж просыпается, говорит, что? Наденька! Наденька мне второе одеяло, а то как-то холодно.
1: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

добрые соседи. Покупаешь не дом, покупаешь соседа, гласит мудрая турецкая поговорка. Нашими соседями турки являются уже больше 5 веков. И всякое за это время было пережито. Сегодня соседи с того берега моря ведут в Краснодарском крае бизнес, занимаются торговлей, туризмом и сельским хозяйством. И всего на Кубани официально живут 14,5 тысяч потомков Великой Османской империи. Это достаточно большая цифра, так что посмотрите внимательно на своих соседей. Может быть, среди них есть и турецкие?

Семья. Сосед для турка – это не просто тот, кто живет рядом. Это важный человек, почти родственник. Турки говорят: соседство впереди братства. И вправду, родственники могут быть где-то далеко, а сосед – вот он, прямо здесь и каждый день. Так что если рядом с вами живут турки, то ваша жизнь будет проходить не где-то параллельно с соседской, а постоянно с ней пересекаясь. Но пугаться не стоит. Это может быть очень приятно. Они всегда поделятся с соседом тем, чего у самих много. Например, яблок в личном саду или помидор в своем огороде. При этом и соседские проблемы воспринимаются этим народом почти как собственные. Турки в целом по характеру очень отзывчивый народ. А уж если сосед о чем-то попросит, обязательно сделают. Как смогут, конечно, но точно не спустя рукава, а со всем соседским рвением. Это те соседи, которые всегда здороваются, улыбаются и всячески пытаются выразить свою симпатию. Турки накрывают столы для соседей не только в праздничные дни, а просто по велению души, пригласив на повседневный обед или ужин. И угощать будут всем, что есть в доме. И тут уж у вас есть шанс прочувствовать на себе всю силу турецкого гостеприимства. Даже обычный обед может продлиться 4-5 часов и может показаться вам настоящим восточным пиром. И при этом не важно, где именно вы обедаете – в гостях у простого турка или в доме богача. Восхитительные блюда турецкой кухни, приготовленные с мастерством и любовью из самых свежих и качественных продуктов, будут появляться на столе, как в восточной сказке, удивляя своим разнообразием и искушая ароматом.

0: море лето. Казак ФМ.
1: Горы, горизонт, степи дует ледяной.

Помни, ты герой. Радио «Казак ФМ» представляет, что русскому человеку для хорошей жизни надо. Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи знают, что не бывает ненужных в хозяйстве вещей. Бывает маленькая дача. Это наши соседи, садясь в поезд, успевают съесть курочку, картошечку и бутерброды еще до его отправления. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Папа, папа, смотри! Там в кастрюле что-то булькает.
3: Да, дочь, это нагрелся наш с тобой суп. Сейчас поднимем крышку, оттуда пойдет пар, а на поверхности супа будут пузыри. Это он нагрелся и закипел.
0: А как он нагревается?
3: Когда мы ставим кастрюлю с супом на плиту, сначала за счет ее тепла нагревается сама кастрюля, а потом она начинает нагревать суп. Суп — это жидкость, а в ней, как и в воздухе, тепло распространяется с помощью процесса, который называется конвекция, то есть через потоки вещества. Нагретая жидкость легче холодной, и поэтому она поднимается наверх, а на ее место вниз поступает холодная. Она, в свою очередь, тоже нагревается и стремится вверх. Возникают потоки жидкости разного направления. В итоге они перемешиваются, и суп нагревается весь.
0: А бульки как получаются?
3: При кипении вода превращается в пар и поднимается на поверхность в виде пузырьков. Когда из-за этого вода начинает активно бурлить, значит, она закипела. Суп тоже большей частью состоит из воды. И процессы при его нагревании происходят такие же. Чем сильнее его нагревать, тем активнее будет идти процесс парообразования, и тем больше он будет бурлить в кастрюле. Смотри, уже вся поверхность супа покрылась пузырями.
0: А их можно есть?
3: Можно. Только когда мы нальем суп в тарелку, он начнет остывать. И никакого бурления уже не будет.
0: Жалко. А я так хотела попробовать эти супные пузыри.
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак ФМ.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Женщины, запомните, если вы жрете после 6 вечера, ничего страшного. Возможно, вы просто жрица ночи.
2: Стать успешным фермером просто. Получи государственную поддержку и развивай подсобное хозяйство. Личным опытом и экспертным мнением поделятся гости программы «Я фермер». В воскресенье в 8:45 на Казак-ФМ.
3: Программа подготовлена при поддержке Ассоциации «Народный фермер Кубани».
4: «Я фермер». Для соседа.
5: Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут всю неделю не просыпаться по будильнику на работу, а в выходные проснуться в 5 утра и думать: «Зачем я так рано проснулся?» Это наши соседи могут оскорбить друг друга, просто чтобы был повод начать разговор. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, а какая дата рождения у твоей жены?
1: А для чего ты интересуешься, Русланчик?
0: Да я раньше твою дату рождения водил, когда к твоему Wi-Fi подключался, а теперь цифры не подходят. Вот сижу, подбираю.

0: соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.
1: Всем привет! Меня зовут Александр Моздок. Слушайте мои авторские песни на самом лучшем радио Казак-ФМ. И заряжайтесь положительными эмоциями.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут предаваться вредным привычкам, надев при этом спортивный костюм. Это наши соседи здороваются с бабушками на лавочке возле подъезда только ради того, чтобы не попасть в их черный список. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Мам, почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а зачем птицам перья?
3: А ты подумай сама, дочь.
0: Чтобы летать?
3: Конечно. Птицы расправляют перья, чтобы взлетать и плавно парить в воздухе. Крылья поднимают птицу вверх и позволяют ей лететь туда, куда она хочет. А хвостовые перья помогают регулировать направление полета. Ими птицы пользуются как рулем.
0: Из чего сделаны перья? Они как волосы?
3: Представляешь, да. И волосы у человека, и перья у птицы состоят из одного и того же вещества – кератина. Это особый белок. Вообще, птичье перо очень интересно устроено. Посередине у него стержень. Из него с каждой стороны выступает множество маленьких бородок. У них разная форма и мягкость. К крупным бородкам прикреплены несколько тысяч маленьких бородочек, которые даже не увидишь глазом. И они цепляются друг за друга с помощью микроскопических крючочков, как молния на куртке. Они закрываются настолько плотно, что дым, который направлен на перо птицы, не может пройти через него.
0: А голуби постоянно что-то ковыряют в перьях.
3: Так они заботятся о чистоте своих перьев. А еще у птиц есть специальная железа у основания хвоста, которая выделяет особое масло. Птица собирает масло из железы и распределяет его там, где это необходимо, с помощью клюва и лап. Осторожно покусывает и поглаживает каждое перышко по всей длине. И этот процесс занимает до нескольких часов в день.
0: А перья греют?
3: Конечно! Они защищают птицу от всех неприятностей погоды, от сырости, ветра, сильного мороза либо перегрева.
0: Пап, а почему тогда наши волосы не греют? И нужно шапку надевать, когда холодно?
2: Папа знает.
4: Море лето. Сказ

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Алло, кум!
2: А,
1: привет! Слушай, я у своей отпросился, так что завтра можем ехать на рыбалку.
2: О, круто, круто! А теплые вещи брать?
1: Конечно, возьми! Прям литр бери, а лучше полтора.
0: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа.
1: Шибр – один из древнейших национальных инструментов Чувашии. Он похож на волынку. Воздушный резервуар шибра – кожаный мешок. Перед игрой его намачивают, чтобы он стал эластичным и не пропускал воздух. В мешок вставлена короткая деревянная трубка для вдувания воздуха и две мелодические свинцовые трубки. В прошлом шибр применялся при совершении религиозных обрядов, в том числе звучал на весеннем празднике венчания плуга и земли. Звуком инструмента приписывалась таинственная магическая сила. Чувашских волынщиков называли шибрс. Они обязательно участвовали во всех народных праздниках. Особым почетом волынщики были окружены на свадьбах. Верхом на коне шибрс сопровождал жениха в поездке за невестой. Музыкант во время свадьбы располагался на особом возвышении и на шибре исполнял плясовые мелодии и наигрыши. Если на свадьбе было два волынщика, один из свиты жениха, другой из свиты невесты, то между ними завязывалась музыкальная битва. В настоящее время шибр вытесняется гармоникой, но остается любимым музыкальным инструментом на праздниках. Ведь он — душа чувашского народа.

0: Программу в Канивской. Включай.
1: Казак-ФМ.
0: Эх, братцы.
1: Казак-ФМ.
2: Успокоилась станица.

смотрю в твои глаза васильковые, не могу от них свой взгляд оторвать. Открываю для себя что-то новое.

0: Александра Андреева из станицы Засовской.
1: На ромашке я гадала, любит милый или нет. Лепесточков не хватило на желаемый ответ.
0: Реклама на Казах-ФМ.
2: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
3: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
4: Выбирая дом, вы выбираете не квартиру, а образ жизни. Жилой комплекс «Новые сезоны 2» создает комфорт для вас каждый день. Дома до 8 этажей, зеленые прогулочные аллеи, школа, детские сады рядом, а также современные зоны для игр и спорта. Для удобства жителей многоуровневый паркинг, поликлиника и удобные транспортные маршруты. Стильные дизайнерские входные группы формируют атмосферу визуальной гармонии. «Новые сезоны 2» – комфорт, который становится частью вашей жизни. Звоните. Звездочка 2411. Застройщик ОСЗ «Изумруд строй 1». ИНН 23-11-25-79-58. Проектная декларация и разрешение на строительство на сайте наш.дом.рф не является публичной офертой.
5: Просто спорт. Это фитнес с бассейном в Славянском микрорайоне Краснодара. 7000 квадратных метров спорта, движения и активного образа жизни. Студенческие, семейные, детские и годовые абонементы от 20 тысяч рублей. Лучшие фитнес-цены на просто-спорт.рф.
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
7: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
8: Сезон скидок в «Мюнхене» уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. «Мюнхен». Создай образ своей мечты прямо сейчас.

0: прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: когда душа поет.
1: Здравствуйте, друзья! С вами Алена Петровская. Слушайте мои песни на радио «Казак ФМ».

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Аварская народная сказка «Хан и мудрая девушка». Жил на свете жестокий и коварный хан. Много бед причинил он народу своими притеснениями и поборами. Как-то раз повелел хан огласить свой новый указ.
2: «Великий хан!»
1: – закричали глашатаи.
2: «Составил список всех жителей ханства и задаст каждому по 3 вопроса. Кто правильно ответит, будет отпущен с миром. Кто ответит неправильно – будет казнен!»
1: Услыхал это народ и начал роптать. Но сила была на стороне хана, и пришлось всем по очереди идти во дворец и держать ответ. Много голов, говорят, слетело тогда с плеч. И вот наступила очередь одного бедняка, у которого была единственная дочь. Опечалился бедняк, а дочь и говорит ему:
3: «Оставайся дома, отец, я сама пойду к хану и отвечу на его вопросы».
1: Отец сначала не соглашался, но девушка настояла на своем и смело отправилась во дворец.
4: «Как ты здесь оказалась, женщина?»
1: – удивился хан.
3: «О, великий хан, мой отец тяжело заболел, и я осмелилась заменить его».
1: Хан согласился и спросил ее:
4: «Что самое чуткое, что самое быстрое и что самое справедливое?»
3: «Самое чуткое – уши, самое быстрое – глаза, а самое справедливое – это знают все. Твой гнев, о великий хан!»
1: Хан велел отпустить ее, но перед этим сказал:
4: «Мы еще испытаем твою мудрость».
1: На второй день хан прислал дочери бедняка пару старых молотильных досок, приказав сшить из них нарядные одежды.
3: «Скажите хану, что я исполню его приказ, но у меня нет хороших ниток. Пусть он сделает мне нитки из этих камней».
1: И с этими словами девушка вручила гонцу пару булыжников. В следующий раз ханский гонец привез 15 яиц и приказал к завтрашнему дню вывести 15 кур. Девушка подала гонцу горсть ячменя и сказала:
3: «Пусть хан посеет эти зерна и завтра соберет урожай, иначе его куры помрут с голоду».
1: Получил хан ее ответ и понял, что остался в дураках. И он прекратил убивать народ по своей злой прихоти, а вскоре, говорят, умер. А девушка вышла замуж за первого аульского джигита и здравствует до сих пор. Вот такая история, малыш. А теперь всем маленьким казачатам пора ложиться спать. Сказочных тебе снов!

0: девочки, я вообще считаю, что «Одноклассники» – это страшный сайт. Представляете, зарегистрировалась?
1: И началось.
0: Теперь ко мне в друзья просятся натяжные потолки, пластиковые окна, шторы, шкафы, купе.
1: Не помню, чтобы в школе со мной такие учились.
2: Шутки, прибаутки, Казак ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ой, вы знаете, я не знаю, как вы, а вот я обожаю ходить на работу. Прям обожаю, ага. И с работы тоже ходить обожаю. Но вот эти вот 8 часов между ходьбой туда-сюда меня очень раздражают.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Дороги радио настрой. И по пути «Казак ФМ» с тобой. «Казак ФМ»

0: Дорогие казачки, я Валерий Семин и моя группа «Белый день» приветствуем вас на волнах радио «Казак FM».
1: Отцвела липа белая, вот и встретились вновь. Здравствуй, первый.

0: Казак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: «Казак ФМ»
0: 26 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: «Казак ФМ»!